В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Ли Фэном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона также сообщила, что вице-премьер и другие официальные лица во вторник и среду посетят Южную Корею для проведения экономических и торговых консультаций с представителями США. Президент США Дональд Трамп планирует с четверга посетить Китай с двухдневным визитом и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент также планирует принять участие в саммите. Люди с круизного судна, где предположительно произошла вспышка хантавируса, начали сходить на берег после проверок состояния здоровья и разлетаться самолетами в разные страны. Судно прибыло в один из портов на Тенерифе, одном из испанских Канарских островов, в воскресенье утром. По данным оператора судна, по состоянию на 8 мая на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 24 стран. Министр здравоохранения Испании сообщил, что 14 испанских граждан сошли первыми, после чего автобусом прибыли в аэропорт и вылетели в столицу страны Мадрид, где им предстоит пройти карантин и анализы в одной из больниц.
Другие пассажиры и члены экипажа, в числе которых граждане Франции, Великобритании и Нидерландов, сошли на берег после того, как специалисты проверили состояние их здоровья и направились автобусами в аэропорт, чтобы сесть в самолеты, зафрахтованные их странами. Ожидается, что этот процесс продлится и в понедельник. По сообщениям источников, один из пассажиров, гражданин Японии, вылетел в Великобританию самолетом, зафрахтованным британскими властями. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарно написал в социальных сетях о том, что один из пяти человек, направлявшихся во Францию, пожаловался на симптомы во время полета, в связи с чем всех пятерых пришлось изолировать. Всемирная организация здравоохранения в пятницу сообщила о том, что у шести человек на борту этого круизного судна было подтверждено заражение хантавирусом. Еще у двоих подозревается заражение. Как сообщается, три человека из этих восьми скончались. По данным ВОЗ, риск для здоровья общества и населения Канарских островов низкий. Множество людей собралось в Нью-Йорке на ежегодный парад, посвященный японской культуре. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал популярный сериал манга и аниме «Магическая битва». В японском параде в субботу участвовали около 100 групп, в том числе представляющие разные префектуры Японии. Участники прошли по главной авеню вдоль Центрального парка, демонстрируя танцы, приемы боевых искусств и другие выступления. В числе участников был актерский состав «Jujutsu Kaisen The Stage» театральной адаптации популярной манга «Акутами ГГ». Динамичные сцены сражений в исполнении актеров вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Актер Миура Рёске сказал, что в Японии есть замечательные культурные традиции, которые пока неизвестны за рубежом, и выразил желание открыто и активно распространять японскую культуру. Одетая в летнее кимоно юката 19-летняя зрительница сказала, что любит смотреть сценические адаптации аниме. Ее впечатляет игра реальных актеров. Она добавила, что это очень круто. Несмотря на дождь, на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Полиция префектуры Канагава сообщила о краже медных кровельных пластин в одном из синтоистских святилищ. Целью воров явно стал этот все больше дорожающий металл. Кража произошла в святилище Адзума в городе Ниномия, юго-западнее Токио. По словам следователей, Миято Йоситака, волонтер по уходу за святилищем, в понедельник обнаружил пропажу около 60 медных кровельных пластин с ограждения, окружающего главное здание святилища. По словам официальных представителей святилища, панели, прибитые к кровле гвоздями, грубо вырвали. Сообщается, что на крыше были обнаружены следы ног. Стоимость медных кровельных пластин весом около 200 килограммов оценивается более чем в 400 тысяч йен или 2550 долларов. Легенда гласит, что это святилище было основано 1900 лет назад. Его ограждение было возведено на пожертвования местных жителей в связи с реконструкцией построек святилища в 1943 году. По словам Миято, местные жители заботились о святилище, и произошедшая кража сильно огорчает. Он также отметил, что не имеет понятия, удастся ли теперь найти материалы, необходимые для ремонта, и где взять денег на его проведение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисадори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно тишац мите? Нинджа тэ кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: このTシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: 行きましょう.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол

0: ару или иметь, быть в масс-форме. Добавив частицу к в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
2: Аримаска. Омамори ва аримаска? Омамори ва аримаска?
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
4: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
4: «Хай, кочира десу».
1: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чё-то». Или в форме извинения сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
2: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер — это...
2: Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
4: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
2: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримаска? Сумимасен. Ниндзя но тишатсу ва аримаска?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно тишатсу мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
5: Ирасяймасе.
4: Сумимасен. Омамори ва аримаска?
8: Чотто коко ни ва аримасен не.
4: Даму, омамори ва отера ни ари йо. Отера десу ка? Икимашё. Мия но травелу гайдо.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров.

0: На Камисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляет здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили 2 беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Лифеном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона также сообщила, что вице-премьер и другие официальные лица во вторник и среду посетят Южную Корею для проведения экономических и торговых консультаций с представителями США. Президент США Дональд Трамп планирует с четверга посетить Китай с двухдневным визитом и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент также планирует принять участие в саммите. Люди с круизного судна, где предположительно произошла вспышка хантавируса, начали сходить на берег после проверок состояния здоровья и разлетаться самолетами в разные страны. Судно прибыло в один из портов на Тенерифе, одном из испанских Канарских островов, в воскресенье утром. По данным оператора судна, по состоянию на 8 мая на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 24 стран. Министр здравоохранения Испании сообщил, что 14 испанских граждан сошли первыми, после чего автобусом прибыли в аэропорт и вылетели в столицу страны Мадрид, где им предстоит пройти карантин и анализы в одной из больниц.
Другие пассажиры и члены экипажа, в числе которых граждане Франции, Великобритании и Нидерландов, сошли на берег после того, как специалисты проверили состояние их здоровья и направились автобусами в аэропорт, чтобы сесть в самолеты, зафрахтованные их странами. Ожидается, что этот процесс продлится и в понедельник. По сообщениям источников, один из пассажиров, гражданин Японии, вылетел в Великобританию самолетом, зафрахтованным британскими властями. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарно написал в социальных сетях о том, что один из пяти человек, направлявшихся во Францию, пожаловался на симптомы во время полета, в связи с чем всех пятерых пришлось изолировать. Всемирная организация здравоохранения в пятницу сообщила о том, что у шести человек на борту этого круизного судна было подтверждено заражение хантавирусом. Еще у двоих подозревается заражение. Как сообщается, три человека из этих восьми скончались. По данным ВОЗ, риск для здоровья общества и населения Канарских островов низкий. Множество людей собралось в Нью-Йорке на ежегодный парад, посвященный японской культуре. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал популярный сериал манга и аниме «Магическая битва». В японском параде в субботу участвовали около 100 групп, в том числе представляющие разные префектуры Японии. Участники прошли по главной авеню вдоль Центрального парка, демонстрируя танцы, приемы боевых искусств и другие выступления. В числе участников был актерский состав «Jujutsu Kaisen The Stage» театральной адаптации популярной манга «Акутами ГГ». Динамичные сцены сражений в исполнении актеров вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Актер Миура Рёске сказал, что в Японии есть замечательные культурные традиции, которые пока неизвестны за рубежом, и выразил желание открыто и активно распространять японскую культуру. Одетая в летнее кимоно юката 19-летняя зрительница сказала, что любит смотреть сценические адаптации аниме. Ее впечатляет игра реальных актеров. Она добавила, что это очень круто. Несмотря на дождь, на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Полиция префектуры Канагава сообщила о краже медных кровельных пластин в одном из синтоистских святилищ. Целью воров явно стал этот все больше дорожающий металл. Кража произошла в святилище Адзума в городе Ниномия, юго-западнее Токио. По словам следователей, Миято Йоситака, волонтер по уходу за святилищем, в понедельник обнаружил пропажу около 60 медных кровельных пластин с ограждения, окружающего главное здание святилища. По словам официальных представителей святилища, панели, прибитые к кровле гвоздями, грубо вырвали. Сообщается, что на крыше были обнаружены следы ног. Стоимость медных кровельных пластин весом около 200 килограммов оценивается более чем в 400 тысяч йен или 2550 долларов. Легенда гласит, что это святилище было основано 1900 лет назад. Его ограждение было возведено на пожертвования местных жителей в связи с реконструкцией построек

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили 2 беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Ли Фэном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона также сообщила, что вице-премьер и другие официальные лица во вторник и среду посетят Южную Корею для проведения экономических и торговых консультаций с представителями США. Президент США Дональд Трамп планирует с четверга посетить Китай с двухдневным визитом и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент также планирует принять участие в саммите. Люди с круизного судна, где предположительно произошла вспышка хантавируса, начали сходить на берег после проверок состояния здоровья и разлетаться самолетами в разные страны. Судно прибыло в один из портов на Тенерифе, одном из испанских Канарских островов, в воскресенье утром. По данным оператора судна, по состоянию на 8 мая на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 24 стран. Министр здравоохранения Испании сообщил, что 14 испанских граждан сошли первыми, после чего автобусом прибыли в аэропорт и вылетели в столицу страны Мадрид, где им предстоит пройти карантин и анализы в одной из больниц.
Другие пассажиры и члены экипажа, в числе которых граждане Франции, Великобритании и Нидерландов, сошли на берег после того, как специалисты проверили состояние их здоровья и направились автобусами в аэропорт, чтобы сесть в самолеты, зафрахтованные их странами. Ожидается, что этот процесс продлится и в понедельник. По сообщениям источников, один из пассажиров, гражданин Японии, вылетел в Великобританию самолетом, зафрахтованным британскими властями. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарно написал в социальных сетях о том, что один из пяти человек, направлявшихся во Францию, пожаловался на симптомы во время полета, в связи с чем всех пятерых пришлось изолировать. Всемирная организация здравоохранения в пятницу сообщила о том, что у шести человек на борту этого круизного судна было подтверждено заражение хантавирусом. Еще у двоих подозревается заражение. Как сообщается, три человека из этих восьми скончались. По данным ВОЗ, риск для здоровья общества и населения Канарских островов низкий. Множество людей собралось в Нью-Йорке на ежегодный парад, посвященный японской культуре. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал популярный сериал манга и аниме «Магическая битва». В японском параде в субботу участвовали около 100 групп, в том числе представляющие разные префектуры Японии. Участники прошли по главной авеню вдоль Центрального парка, демонстрируя танцы, приемы боевых искусств и другие выступления. В числе участников был актерский состав «Jujutsu Kaisen The Stage» театральной адаптации популярной манга «Акутами ГГ». Динамичные сцены сражений в исполнении актеров вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Актер Миура Рёске сказал, что в Японии есть замечательные культурные традиции, которые пока неизвестны за рубежом, и выразил желание открыто и активно распространять японскую культуру. Одетая в летнее кимоно юката 19-летняя зрительница сказала, что любит смотреть сценические адаптации аниме. Ее впечатляет игра реальных актеров. Она добавила, что это очень круто. Несмотря на дождь, на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Полиция префектуры Канагава сообщила о краже медных кровельных пластин в одном из синтоистских святилищ. Целью воров явно стал этот все больше дорожающий металл. Кража произошла в святилище Адзума в городе Ниномия, юго-западнее Токио. По словам следователей, Миято Йоситака, волонтер по уходу за святилищем, в понедельник обнаружил пропажу около 60 медных кровельных пластин с ограждения, окружающего главное здание святилища. По словам официальных представителей святилища, панели, прибитые к кровле гвоздями, грубо вырвали. Сообщается, что на крыше были обнаружены следы ног. Стоимость медных кровельных пластин весом около 200 килограммов оценивается более чем в 400 тысяч йен или 2550 долларов. Легенда гласит, что это святилище было основано 1900 лет назад. Его ограждение было возведено на пожертвования местных жителей в связи с реконструкцией построек святилища в 1943 году. По словам Миято, местные жители заботились о святилище, и произошедшая кража сильно огорчает. Он также отметил, что не имеет понятия, удастся ли теперь найти материалы, необходимые для ремонта, и где взять денег на его проведение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов в районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно ти-шатс мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. Ниндзя!
3: Ирасшаймасэ.
2: Сумимасэн. お守りは ありますか?
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム? お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか? 行きましょう。
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: この Tシャツ見て?
0: Посмотри на эту футболку.
2: ニンジャって書いてある。
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушке.

0: девушкам.
1: Ирашаймасе.
2: Могу ли я помочь?
0: Там спрашивает.
3: Сумимасе. Омамори ва аримаска?
2: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
0: Продавец отвечает.
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Простите, но у нас они не продаются.
0: Мия говорит там.
5: Там? Омамори ва отера ни ари йо?
2: Там. Амулеты можно найти в храме.
0: Там отвечает.
3: Отера деска?
2: В храме?
0: Затем Мия добавляет.
5: Икимасё.
2: Пойдем.
0: Олег, для чего служат японские амулеты?
2: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
5: Коно тишац мите? Нинджа тте кайте ару.
3: А, нинджа!
1: Ирашаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримаска?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
5: Даму, омамори ва отера ни ари йо.
3: Отера деска?
5: Икимашё.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
3: Омамори ва аримаска?
2: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
0: Послушайте и повторите.
5: «Аримаска». Омамори ва аримаска? Омамори ва аримаска?
2: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: Сумимасен. Чизу ва аримаска?
3: Хай, кочира дес.
2: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен. Чизу ва аримаска?
0: Прошу прощения, у вас есть карта?
2: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
3: Хай, кочира дес.
0: Да, вот она.
2: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
0: Послушайте и повторите.
5: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
2: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
5: Сенсу. Сенсу.
2: Попробуйте начать с сумимасе.
3: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
2: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
5: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
2: Попробуйте.
6: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
0: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
2: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
1: Ирасяймасе.
2: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
0: Послушайте, как разные люди произносят ее.
7: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
2: Давайте послушаем диалог еще раз.
5: Коно Т-шерт, смотри, ниндзя って書いてある. А, ниндзя.
1: Ирасяймасе.
5: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
5: Даму, о мамори ва о тера ни ару ё.
3: О тера десу ка?
5: Икимашё.
3: Мия но травель гайдо.
0: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
2: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
0: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
2: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
0: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
2: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили 2 беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Ли Фэном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона также сообщила, что вице-премьер и другие официальные лица во вторник и среду посетят Южную Корею для проведения экономических и торговых консультаций с представителями США. Президент США Дональд Трамп планирует с четверга посетить Китай с двухдневным визитом и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент также планирует принять участие в саммите. Люди с круизного судна, где предположительно произошла вспышка хантавируса, начали сходить на берег после проверок состояния здоровья и разлетаться самолетами в разные страны. Судно прибыло в один из портов на Тенерифе, одном из испанских Канарских островов, в воскресенье утром. По данным оператора судна, по состоянию на 8 мая на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 24 стран. Министр здравоохранения Испании сообщил, что 14 испанских граждан сошли первыми, после чего автобусом прибыли в аэропорт и вылетели в столицу страны Мадрид, где им предстоит пройти карантин и анализы в одной из больниц.
Другие пассажиры и члены экипажа, в числе которых граждане Франции, Великобритании и Нидерландов, сошли на берег после того, как специалисты проверили состояние их здоровья и направились автобусами в аэропорт, чтобы сесть в самолеты, зафрахтованные их странами. Ожидается, что этот процесс продлится и в понедельник. По сообщениям источников, один из пассажиров, гражданин Японии, вылетел в Великобританию самолетом, зафрахтованным британскими властями. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарно написал в социальных сетях о том, что один из пяти человек, направлявшихся во Францию, пожаловался на симптомы во время полета, в связи с чем всех пятерых пришлось изолировать. Всемирная организация здравоохранения в пятницу сообщила о том, что у шести человек на борту этого круизного судна было подтверждено заражение хантавирусом. Еще у двоих подозревается заражение. Как сообщается, три человека из этих восьми скончались. По данным ВОЗ, риск для здоровья общества и населения Канарских островов низкий. Множество людей собралось в Нью-Йорке на ежегодный парад, посвященный японской культуре. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал популярный сериал манга и аниме «Магическая битва». В японском параде в субботу участвовали около 100 групп, в том числе представляющие разные префектуры Японии. Участники прошли по главной авеню вдоль Центрального парка, демонстрируя танцы, приемы боевых искусств и другие выступления. В числе участников был актерский состав «Jujutsu Kaisen The Stage» театральной адаптации популярной манга «Акутами ГГ». Динамичные сцены сражений в исполнении актеров вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Актер Миура Рёске сказал, что в Японии есть замечательные культурные традиции, которые пока неизвестны за рубежом, и выразил желание открыто и активно распространять японскую культуру. Одетая в летнее кимоно юката 19-летняя зрительница сказала, что любит смотреть сценические адаптации аниме. Ее впечатляет игра реальных актеров. Она добавила, что это очень круто. Несмотря на дождь, на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Полиция префектуры Канагава сообщила о краже медных кровельных пластин в одном из синтоистских святилищ. Целью воров явно стал этот все больше дорожающий металл. Кража произошла в святилище Адзума в городе Ниномия, юго-западнее Токио. По словам следователей, Миято Йоситака, волонтер по уходу за святилищем, в понедельник обнаружил пропажу около 60 медных кровельных пластин с ограждения, окружающего главное здание святилища. По словам официальных представителей святилища, панели, прибитые к кровле гвоздями, грубо вырвали. Сообщается, что на крыше были обнаружены следы ног. Стоимость медных кровельных пластин весом около 200 килограммов оценивается более чем в 400 тысяч йен или 2550 долларов. Легенда гласит, что это святилище было основано 1900 лет назад. Его ограждение было возведено на пожертвования местных жителей в связи с реконструкцией построек святилища в 1943 году. По словам Миято, местные жители заботились о святилище, и произошедшая кража сильно огорчает. Он также отметил, что не имеет понятия, удастся ли теперь найти материалы, необходимые для ремонта, и где взять денег на его проведение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов в районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсоджи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно тишац мите, ниндзя тэ кайтэ ару.
3: А, ниндзя!
4: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
3: Даму, омамори ва отера ни ари йо. Отера десу ка? Икимашё.
0: Давайте разберём его по фразам.
1: Мия говорит там.
3: Коно тишац мите.
0: Посмотри на эту футболку.
3: Ниндзя тэ кайтэ ару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
3: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
4: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
3: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
3: Даму, омамори ва отера ни ари йо.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
3: Отера десу ка?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
3: Икимашё.
0: Пойдём.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Коно тишац мите, ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
4: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
3: Даму, омамори ва отера ни ари йо. Отера десу ка? Икимашё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
3: Омамори ва аримасу ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в мас-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
5: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
3: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
3: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
5: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
5: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
3: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине

0: Футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
1: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримаска? Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримаска?
3: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
4: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?». Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
3: Послушайте, как разные люди произносят ее.
5: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
5: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
7: Коно тисяцу мите? Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
4: Ирасяймасе.
7: Сумимасен. Омамори ва аримаска?
8: Чотто коко ни ва аримасен не.
7: Даму, омамори ва отера ни ару ё. Отера деску ка? Икимашё.
3: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
3: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
3: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсоджи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц.

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 11 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов. Министр финансов США объявил, что посетит Японию в преддверии американо-китайского саммита. Судно с заразившимися хантавирусом прибыло на Канарские острова. Люди сходят на берег. А теперь обо всем более подробно. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал совершенно неприемлемым ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов для проведения мирных переговоров. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о том, что он только что прочитал ответ от так называемых представителей Ирана и заявил, что этот ответ ему не нравится и является совершенно неприемлемым. Написав эти слова заглавными буквами, президент не стал вдаваться в подробности. Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает получить иранский ответ к пятнице, между тем как Тегеран подчеркивал, что его не заботят никакие крайние сроки и ультиматумы. В воскресенье иранское государственное информационное агентство сообщило, что эта страна направила ответ Пакистану, выступающему в роли посредника. Государственное телевидение и другие СМИ охарактеризовали этот ответ как сосредоточенный на прекращении войны по всем фронтам, в частности в Ливане, и на обеспечении безопасности судоходства. Подробности остаются неясны. Телеканал CBS в интервью с министром энергетики США Крисом Райтом задал ему вопрос об ответе Ирана. Тот заявил: «Хотя мы знаем, где все это должно закончиться, мы не знаем маршрута, который нас туда приведет». Между тем, Иран продолжает наносить удары по странам Персидского залива. В воскресенье Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявило, что силы ПВО перехватили два беспилотника, запущенных из Ирана. Официальный представитель Министерства обороны Кувейта заявил, что в воскресенье на рассвете вооруженные силы страны обнаружили в ее воздушном пространстве несколько враждебных беспилотников, с которыми разобрались в установленном порядке. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что во вторник посетит Японию, чтобы провести переговоры с премьер-министром Такаичи Санае и министром финансов Катаяма Сацуки в преддверии предстоящего американо-китайского саммита в Пекине. Бессент в воскресенье написал в социальных сетях, что встретится также с другими представителями японского правительства и частного сектора и обсудит с ними экономические отношения между США и Японией. Бессент назвал экономическую безопасность частью национальной безопасности. Переговоры, как представляется, охватят широкий круг вопросов. Стороны, вероятно, обсудят меры реагирования на ситуацию с Ираном, а также укрепление двустороннего сотрудничества в сфере важнейших минеральных ресурсов, включая редкоземельные элементы, принимая во внимание доминирующую долю Китая на этом рынке. Они также, по всей видимости, обменяются мнениями о развитии ситуации на валютных рынках на фоне продолжающегося ослабления курса иены по отношению к доллару. Бессент заявил, что в среду отправится в Южную Корею, где встретится с премьер-министром Госсовета КНР Хэ Ли Фэном, курирующим экономическую политику Китая. Китайская сторона также сообщила, что вице-премьер и другие официальные лица во вторник и среду посетят Южную Корею для проведения экономических и торговых консультаций с представителями США. Президент США Дональд Трамп планирует с четверга посетить Китай с двухдневным визитом и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент также планирует принять участие в саммите. Люди с круизного судна, где предположительно произошла вспышка хантавируса, начали сходить на берег после проверок состояния здоровья и разлетаться самолетами в разные страны. Судно прибыло в один из портов на

Тенерифе, одном из испанских Канарских островов, в воскресенье утром. По данным оператора судна, по состоянию на 8 мая на борту судна находились около 150 пассажиров и членов экипажа из 24 стран. Министр здравоохранения Испании сообщил, что 14 испанских граждан сошли первыми, после чего автобусом прибыли в аэропорт и вылетели в столицу страны Мадрид, где им предстоит пройти карантин и анализы в одной из больниц. Другие пассажиры и члены экипажа, в числе которых граждане Франции, Великобритании и Нидерландов, сошли на берег после того, как специалисты проверили состояние их здоровья и направились автобусами в аэропорт, чтобы сесть в самолеты, зафрахтованные их странами. Ожидается, что этот процесс продлится и в понедельник. По сообщениям источников, один из пассажиров, гражданин Японии, вылетел в Великобританию самолетом, зафрахтованным британскими властями. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарно написал в социальных сетях о том, что один из пяти человек, направлявшихся во Францию, пожаловался на симптомы во время полета, в связи с чем всех пятерых пришлось изолировать. Всемирная организация здравоохранения в пятницу сообщила о том, что у шести человек на борту этого круизного судна было подтверждено заражение хантавирусом. Еще у двоих подозревается заражение. Как сообщается, три человека из этих восьми скончались. По данным ВОЗ, риск для здоровья общества и населения Канарских островов низкий. Множество людей собралось в Нью-Йорке на ежегодный парад, посвященный японской культуре. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал популярный сериал манга и аниме «Магическая битва». В японском параде в субботу участвовали около 100 групп, в том числе представляющие разные префектуры Японии. Участники прошли по главной авеню вдоль Центрального парка, демонстрируя танцы, приемы боевых искусств и другие выступления. В числе участников был актерский состав «Jujutsu Kaisen The Stage» театральной адаптации популярной манга «Акутами ГГ». Динамичные сцены сражений в исполнении актеров вызвали восторженные аплодисменты зрителей. Актер Миура Рёске сказал, что в Японии есть замечательные культурные традиции, которые пока неизвестны за рубежом, и выразил желание открыто и активно распространять японскую культуру. Одетая в летнее кимоно юката 19-летняя зрительница сказала, что любит смотреть сценические адаптации аниме. Ее впечатляет игра реальных актеров. Она добавила, что это очень круто. Несмотря на дождь, на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Полиция префектуры Канагава сообщила о краже медных кровельных пластин в одном из синтоистских святилищ. Целью воров явно стал этот все больше дорожающий металл. Кража произошла в святилище Адзума в городе Ниномия, юго-западнее Токио. По словам следователей, Миято Йоситака, волонтер по уходу за святилищем, в понедельник обнаружил пропажу около 60 медных кровельных пластин с ограждения, окружающего главное здание святилища. По словам официальных представителей святилища, панели, прибитые к кровле гвоздями, грубо вырвали. Сообщается, что на крыше были обнаружены следы ног. Стоимость медных кровельных пластин весом около 200 килограммов оценивается более чем в 400 тысяч йен или 2550 долларов. Легенда гласит, что это святилище было основано 1900 лет назад. Его ограждение было возведено на пожертвования местных жителей в связи с реконструкцией построек святилища в 1943 году. По словам Миято, местные жители заботились о святилище, и произошедшая кража сильно огорчает. Он также отметил, что не имеет понятия, удастся ли теперь найти материалы, необходимые для ремонта, и где взять денег на его проведение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах.

волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц. А также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.